Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кр или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Африка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 76-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Так звучит город. Зефир FM.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Турчин встретился с председателем Кабмином Кыргызстана, руководителем администрации президента, а также принял участие в открытии двухстороннего бизнес-форума. В Совете Республики наметили точки роста ВПК с Африкой. Первая встреча с делегацией из Зимбабве. К слову, Беларусь поставляет в африканскую страну сельхозтехнику. В Бобруйске курсанты военно-патриотического клуба «Честь» блестяще выдержали выпускные испытания. Ребята, освоившие полный курс обучения, подтвердили высокий уровень мастерства. На базе парка активного отдыха «Орленок» прошла областная молодежная военно-спортивная игра «Зорница для реальных бобров». 14 команд из Бобруйска и Могилева собрались, чтобы посоревноваться и проявить такие качества, как сила, мужество и отвага. На «Белагро-2026» подведены итоги народного конкурса «Чемпион вкуса». Новинки кондитерской фабрики «Красный пищевик» заслуженно вошли в число победителей. Дипломов первой степени удостоены васильковые конфеты «Белорусочка», мармелад со вкусом малины в кислой обсыпке, дрожжи «Джойцы» с молочным шоколадом в йогуртовой глазури. В городе на Березине ведется активная работа по благоустройству микрозоны «Шаманка». Строительные бригады укладывают тротуарную плитку и формируют пешеходные дорожки. Вдоль аллеи будут установлены новые лавочки. 12-й региональный турслет в Бобруйске объединил людей с инвалидностью. Мероприятие приурочили к году белорусской женщины. Праздник начался с зажигательного флешмоба, затем команды состязались в конкурсе туристической песни, преодолевали сложную полосу препятствий и проявляли смекалку в квесте.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 86%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Добрейшее утречко, город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: Ну что ж, понедельник, мы снова в студии. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое утреннее шоу «Два в одном». Ну что, сегодня поговорим о том, что волнует абсолютно всех. Почему вот одним постоянно везет, находят денежки в карманах старых курток, выигрывают призы и оказываются в нужном месте в нужное время, а другим даже очередь в магазине всегда достается самой длинной.
1: Ну, я думаю, деньги они находят, потому что их когда-то там оставили. Ну, а вообще, я думаю, удача — это просто как погода. Ну, пришла хорошо, не пришла, ну тоже неплохо.
0: Ага, легко тебе говорить.
1: Как бы, ну, мне кажется, тут ничего не сделаешь. Ну, что?
0: Но вот психологи и исследователи считают, что некоторые привычки действительно помогают человеку чаще оказываться в ситуациях, которые окружающие потом называют везением.
1: Слушай, ну ты так говоришь, будто бы удачу можно натренировать, как там.
0: Призвать, там, я не знаю, я периодически с бубном бегаю все-таки. Ну, по крайней мере, можно увеличить шансы на приятные совпадения. Вот сегодня выясним, удача — это чистая случайность или навык, который можно все-таки развивать.
1: Ну, проверим, собственно, кто из нас прав.
0: Ну, да, проверим. Итак, люди, которые значит, первый пунктик. Люди, которые считаются везунчиками, чаще замечают возможности. Психологи выяснили, что удачливые люди обычно более открыты к новому опыту. Они чаще знакомятся, пробуют что-то новое и поэтому получают больше шансов на удачные совпадения.
1: Ну, что еще пишут? Что удача любит общение. Поэтому чем больше у человека знакомых, тем выше вероятность случайно получить полезный совет, предложение работы, ну или что-то такое интересненькое. И иногда удача приходит через других людей. Ну, если мы рассматриваем удачу как действительно какой-то совет или там работу, ну да, да, конечно. Но если мы говорим по поводу выиграть в лотерею, ну, конечно, нет. Кажется, тут знакомые точно.
0: Ты знаешь, я еще заметил такую вещь, что многие люди не замечают твой тяжелый труд. И когда у тебя все получилось в итоге, после того, как ты вложил целую кучу времени и сил во что-либо, и все-таки у тебя это получилось, и говорит, тебе так повезло.
1: Да,
0: ты такой везунчик.
1: Конечно, да.
0: Поэтому, да, иногда везение кажется везением, но вы же не знаете, что...
1: Ну, мне кажется, это больше бездельники так любят говорить, потому что человек, который в своей жизни многого добился, он никогда не скажет, что там, да, повезло, просто повезло.
0: Ну что, в этом часу у нас, как обычно, гороскопчик.
1: Немного интересных фактов дня.
0: Ну и что, двигаемся дальше?
1: Да.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик у нас. Значит, овны, сегодня лучше не рубить с плеча. Желание сказать все прямо может привести к лишним спорам. Во второй половине дня появится шанс быстро решить вопросы, которые давно откладывались.
2: Тельцы, хороший день для общения и помощи другим. К вам даже могут сегодня обратиться за советом, ну а полезное знакомство окажется перспективным.
1: Близнецы, утро потребует терпения. Не спешите с решениями и выводами. После обеда станет легче договариваться с людьми, а старое дело наконец начнет двигаться вперед.
2: Раки, ваш козырь сегодня спокойствие. Пока другие нервничают, вы сможете найти разумное решение.
1: Львы, день подойдет сегодня для наведения порядка в делах. Не хватайте за все сразу, выберите одну главную задачу и доведите ее до конца. Вечером возможен приятный сюрприз.
2: Девы, сегодня стоит прислушаться к совету человека, от которого вы обычно не ждете мудрых мыслей.
1: Весы, финансовые вопросы будут складываться удачнее обычного. Хороший момент для обсуждения покупок, бюджета или будущих расходов. Не забывайте и про отдых.
2: Скорпионы, не все будут согласны с вашим мнением, но это не повод вступать в спор. Иногда дипломатия принесет больше пользы, чем настойчивость.
1: Стрельцы, появится возможность попробовать что-то новое. Даже небольшие изменения привычного маршрута или плана могут привести к интересному знакомству или идее.
2: Козероги, сегодня многое зависит от вашей организованности. Чем меньше суеты, тем больше вы успеете.
1: Водолеи, ваши старания последних дней могут, наконец, принести результат. Кто-то заметит вашу работу или поблагодарит за помощь. День подходит для творческих задач.
2: Рыбы, эмоции будут сегодня сильнее обычного, поэтому не принимайте важных решений на первом порыве.
1: Ну что ж, вот такой вот у нас сегодня гороскопчик, объективненький, актуальненький на сегодня понедельник. Поэтому слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
0: Сделано в Беларуси.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну что, а мы подобрали для вас немножечко лайфхаков, как все-таки стать немножечко удачливее. Раз в неделю соглашайтесь на что-то новое. Новый маршрут домой, новое кофе, новое хобби или мероприятие. Чем чаще человек выходит из привычного сценария, тем больше интересных совпадений появляется в его жизни.
1: Интересно. Ну, также советуют завести правило 5 минут. Угу. Если появилась интересная идея, вот советуют не откладывать ее на потом, а потратить хотя бы вот 5 минут на первый шаг. Ну, как будто бы такое себе, слушай, ну что за 5 минут? Можно только в интернете там погуглить.
0: Да-да-да. Все. На ютубчике посмотреть что-нибудь. Расширяйте круг общения. Иногда полезное знакомство появляется там, где его совсем не ждешь. Разговор в очереди на концерте или в поезде может неожиданно привести к интересным возможностям.
1: Ну, на концерте тоже так себе. Что ты говоришь?
0: Я говорю, бизнес мутить надо.
1: Ну и в очереди. Кстати, я не люблю, когда мне... Вообще не люблю разговаривать, не люблю, когда со мной разговаривают. Поэтому вот все.
0: Когда стоишь в очереди за молоком, надо свое открывать. Корову возьмем.
1: Ну и также советую записывать хорошие события дня. Вот каждый вечер вспоминать хотя бы 3 приятные вещи, которые произошли за день. Ага. Так мозг начинает лучше замечать удачные моменты и возможности вокруг. А если это каждый день одно и то же?
0: Ну, одно и то же записываю.
1: Повтор просто, да.
0: Это я помню, да, просто такой прочерки поставил, как вчера. Ну и не бойтесь задавать вопросы. Многие упускают шанс только потому, что стесняются спросить. Иногда одно сообщение, звонок или вопрос открывают двери, которые казались закрытыми.
1: Ну, не знаю даже. Смотря что спрашивают тоже.
0: Ну, что-то в этом есть, конечно, такое.
1: Ну, не знаю. Я вообще не люблю надоедать людям. Мне всегда так некомфортно писать, кому-то звонить. Вот просто
0: слушай, звонить
1: по глупым
0: вообще,
1: вопросам.
0: Да.
1: Себе. Ну, советуют оставлять место для спонтанности, не планировать абсолютно каждую минуту, и тогда самые яркие знакомства, приключения, счастливые совпадения происходят вот именно тогда, в эту минуту.
0: Ну, что-то в этом есть тоже.
1: Не знаю. Как будто бы такое себе. Все, я не верю. Все.
0: Ложь и провокация. Все, да. Забудьте, ничего не записывайте.
2: Сделано в Беларуси.

0: Зала.
1: Также есть такой миф, что память работает как видеокамера. Вот, кажется, что мы храним воспоминания в точности как запись. Но на самом деле мозг просто каждый раз заново собирает воспоминания, поэтому со временем детали могут меняться, ну или даже искажаться.
0: Ну так. Ну еще существует такой миф, что если выйти на улицу с мокрыми волосами, то обязательно простудишься. Ну, простуды вызывают вирусы, а не влажные волосы. Конечно, переохлаждение может ослабить организм, но на самом... Но само по себе не является причиной заболевания. Вот
1: да,
0: так.
1: Вообще не нужно. Не, ну летом, наверное, и можно как бы.
0: Да.
1: Но для волос это вредно вообще-то, девочки. Не надо так делать. Есть такой миф, что молния никогда не попадает в автомобиль. Вот, но наоборот, автомобиль считается довольно безопасным местом во время грозы. И если молния ударит в машину, заряд обычно проходит по металлическому кузову и уходит в землю, не причиняя вреда людям внутри.
0: Еще говорят, что... Ну, никакого вреда не будет, потому что машина стоит на резиновых колесах, и поэтому это как-то там обманывает молнию, она куда-то там не туда уходит.
1: Ну, я надеюсь, никогда не придется мне такое испытать, потому что страшненько.
0: Ну, еще существует миф, что чем больше потеешь, тем больше сжигаешь калорий. Потеря пота означает потерю жидкости, а не калорий. После стакана воды вес быстро возвращается. Сжигание калорий связано с расходом энергии, а не количеством пота на футболке. Вот так вот.
1: Вот.
0: Но все равно потеть полезно.
1: Я себя так убеждала раньше, что теперь с этим делать.
0: Ну да. Но когда говорят, что не потеешь, значит не худеешь. Ну тоже, наверное, это миф.
1: Лучше верить, я думаю, такое.
0: Да.
1: Самовнушение, плацебо.

0: Мама.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоун.

0: Триоли, асим, триасим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Коминский государственный сыр. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфон от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Zed Zephyr.
4: Радио Zephyr.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,27, за 100 российских дают 3,83 белорусских. Беларусь и Россия прорабатывают механизмы льготного кредитования для товаров союзного государства. Реализовать идею планируют через развертывание инвестиционной платформы, где банки могли бы предоставлять дешевые займы. Для этого уже разработали положение о субсидировании процентных ставок. Дарида построит в Ждановичах новый цех. На участке около 70 соток построят здание в таком же стиле, как и уже действующие корпуса. Там хотят разместить новое производство – линию асептического розлива в ПЭТ-тару. По новой технологии планируют выпускать фруктовые соки, овощные нектары, чай и кофе, напитки с повышенным содержанием белка. В Москве картину Малевича продали за 4 миллиона долларов. Эксперты считают, цена занижена. До 1976 года полотно хранилось в Русском музее, а после возвращения семье художника было продано в частную коллекцию. Сейчас собрание решили разделить, и поскольку все это происходило в частном порядке, цена картины оказалась в 2-3 раза ниже рыночной. По мнению искусствоведов, справедливая оценка этой работы находится в диапазоне от 7 до 8 миллионов долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 82 копейки, евро 3,27, за 100 российских дают 3,83 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 15 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 94 доллара 43 цента за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 86%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, а мы продолжаем. 9 утра, и у нас сегодня тема везунчиков. И рассказываем, что же везение это такое? Все-таки натренированный опыт или...
1: Или, как я думаю, просто везение.
0: Или просто везение.
1: Просто, да.
0: Везунчики чаще действуют. Многие истории о невероятном везении начинаются с того, что человек вообще решил что-то сделать. Если не покупать билет, не участвовать в конкурсе и не пробовать новое, удача просто не получится, не получит возможности появиться. Вот так.
1: Ну да, это мы тоже есть место быть, конечно же. Говорят, еще хорошее настроение помогает замечать счастливые случаи.
0: Угу.
1: Так вот. Когда человек настроен позитивно, мозг быстрее замечает интересные возможности вокруг, а в плохом настроении те же самые шансы можно просто не увидеть.
0: Ну, вообще, позитивное мышление – это очень хорошая штука. Мыслить позитивно, всегда притягивать к себе везение. Ну что, в этом часу у нас обязательно будет пятиминуточка
1: этикета. Да, немного новостей из Беларуси. Конечно же, приметы вам расскажем, поэтому не переключаемся, мы скоро вернемся.
0: Погнали.
2: Твое позитивное утро на Зефир-ФМ. Я хочу в

0: Ну что, сейчас для везунчиков или даже не для везунчиков, приметы могут, может быть, помочь нам даже. Если случайно надеть одежду наизнанку к неожиданной встрече, раньше считалось, что такая мелкая оплошность сулит знакомство или встречу с человеком, которого давно не видели. Вот так.
1: Интересно.
0: Вот. А он вам идейку. И все, и как закрутится, как завертится. Вот оно, везение, чистой воды.
1: Мы будем делать бизнес.
0: Мы будем делать бабки.
1: Если птица свела гнездо рядом с домом, это к благополучию. Во многих странах верили, что птицы выбирают спокойные, безопасные места. Поэтому их соседство считается добрым знаком.
0: Ой, ты знаешь, я вообще, когда животные залазят в дом, я считаю, что это хорошая энергетика в доме. Даже муравьи вот у меня, допустим, живут.
1: Просыпаешься, они такие: «Ром, доброе утро».
0: Да, мы тебе тут покость принесли. Если потерянная вещь неожиданно нашлась на видном месте, скоро решится давняя проблема. Считалось, что вместе с находкой человек обретает ясность и в других запутанных делах. Вот так. Ну, это интересненько. Mm-hmm.
1: Ну, а если утром вы сначала, вот прежде всего, увидели, вот самое первое, что услышали, это смех ребенка, день будет удачным. А если у тебя нет детей?
0: И смех такой.
1: Да, ну такое себе. Но эта примета встречается у разных народов Европы, да и, в принципе, у нас тоже, если детский смех связывают всегда с радостью, хорошими новостями.
0: Угу. Ну, да. Вот родителям хорошо, да, если дети смеются. Но, как правило, они по утрам не смеются. Это маленький секрет. Поэтому это и примета, что она не сбывается никогда. Если во время разговора люди одновременно сказали одну и ту же фразу к исполнению желаний, во многих семьях после такого совпадения принято быстро загадать желание, пока никто не произнес следующую реплику. Ой, вот это интересно, вот это я не слышал.
1: Надо запомнить.
0: Да.
1: Так, запомнить, записали даже. Ну, если бабочка залетела в дом через открытое окно, это к добрым переменам. В народных поверьях бабочка часто считается символом приятных новостей, гостей, ну или начала нового жизненного этапа. Главное, да, потом ее все-таки выпустить на волю.
0: Не знаю, я недавно у себя дома нашел на пороге одно крыло от бабочки. Это считается или нет?
1: Вот такое себе.

0: Ну что ж, вот пришло время рассказать вам некоторые новости из нашей прекрасной Беларуси. Итак, одна новость опять про зверюшечек, милая и добрая, как всегда. Аист-домосед, когда дикая птица вот становится почти соседом на сегодня. Вот такая вот история. В деревне Дуброво местные жители действительно рассказывают историю о необычной дружбе с аистом, который регулярно прилетает к людям и получает угощение. Пара пенсионеров постепенно приучила птицу к визитам, хозяин приносит рыбу, а аист, в свою очередь, стал вести себя почти как постоянный гость. Прилетает в одно и то же место и даже не боится людей. Интересно, что аисты не полностью домашние птицы, но они хорошо запоминают безопасные места с кормом и могут возвращаться туда годами, особенно в период гнездования. Такие истории часто возникают там, где человек не пугает дикую природу, а наоборот создает стабильные условия и пищевую привычку. В итоге получается почти деревенский договор. Ты мне рыбку, а я тебе регулярные визиты и хорошие видосики для ТикТока.
1: Так, ну что, еще тоже одна интересная новость. В Слуцком районе домашнее животное, именно корова, угодило в яму, собственно, и уже выбраться не могло оно само. Поэтому что, МЧС, конечно же,
0: наши бравые ребята, МЧСники.
1: Спасибо вам большое, помогли уже вместе с хозяевами там организовали настоящую спасательную операцию и, собственно, достали. Коровка не пострадала, ну это вообще, конечно.
0: Короче, нашим ребятам и МЧСникам уже пора проводить разъяснительные работы с коровами, чтобы вот туда лазить нельзя.
1: И не только, там то хрюшка провалится, еще что-то.
0: Да. Ну что, и в Беларуси фиксируется распространение американского сомика. Ученые призывают не выпускать его обратно в водоемы. Вот мы только недавно говорили про ограничение на вылов сома, а вот американского, вот этого вражеского сома, не выпускать. В Мозырском районе подтвердили появление американского сомика, инвазивного вида рыбы, который способен влиять на местные экосистемы и вытеснять привычные виды. Его обнаружили в озере возле деревни Булавки и Милошковичи. По словам специалистов, эта рыба быстро размножается, поедает икру и мальков других видов, а благодаря колючим шипам становится менее уязвимой для хищников. Поэтому даже при активном вылове полностью избавиться от популяции бывает сложно. Основное правило для рыбаков: если поймали такого сомика, не выпускайте обратно в водоем и не использовать как живца, чтобы не способствовать его дальнейшему распространению. Вот так вот. Поэтому так, рыбакам на заметку.
1: Да. Я, конечно, в рыбе вообще не понимаю, я даже ее не трогаю.
0: Говорят, что он невкусный, если честно, да.
1: Все, я запомнила. Вся невкусная рыба, это он, значит.
0: Ну, на самом деле, сама отличить очень легко. Он единственный усатый. Да.
1: Еще рассматривать я буду.
0: Не бреется.
1: Вы еще поцеловать его скажите. Так, ну что, вот в Гродненском зоопарке тоже рассказали достаточно трогательную историю старого волка по кличке Теплон, который прожил там с 2009 года. Сначала он жил вместе с волчицей Петрой, ну а после того, как ее не стало, он остался один и так и не нашел себе пару. Ну, с возрастом он уже стал хуже видеть, слышать, в общем-то. В чем-то история в том, что как только его не стало, сразу вот как будто бы в тот же день поехали за новыми волчатами в этот же
0: день.
1: Я
0: тебе больше скажу, что уже были договорились с волчатами по поводу того, чтобы взять этих волчат, и взяли, привезли, и в тот момент, когда привезли, он это увидел, и его, собственно, не стало. Вот так вот.
1: Ну, смена новая,
0: да,
1: так
0: да,
1: сказать.
0: Да, молодое поколение. Очень трогательно, у меня аж мурашки пошли по коже на самом деле, и все-таки животные очень умные и разумные. Единственная разница между нами, что не умеют разговаривать. Ну что, вот такие вот новости у нас сегодня. Ну а мы движемся дальше и слушаем хорошую музыку.
2: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Стойте, стойте, стойте, никуда не убегайте.
1: Да, да, да.
0: Это он так, это просто песня.
1: Мы не договорились.
0: Да, да. Итак, у нас пятиминуточка этикета. И сегодня поговорим, как же вести себя в музее. Не подходите слишком близко к экспонатам. Даже...
1: Неприятно, да?
0: Да, им некомфортно. Даже если очень хочется рассмотреть картину или старинный предмет поближе, лучше соблюдать дистанцию. Многие экспонаты страдают именно от случайных прикосновений посетителей.
1: А потом еще долго друг другу рассказывают.
0: Да, он меня трогал прямо за колено.
1: Ну и говорите вполголоса.

0: Поисковик. Вопросы приветствуются, но лучше дождаться подходящего момента и не перебивать рассказ каждые несколько секунд. Но, кстати, некоторым экскурсоводам даже нравится. Они, значит, чувствуют, что вот...
1: Их слушают?
0: Да.
1: Они просто...
0: Да. Давай, идем, где там, что-то дальше.
1: Когда еда.
0: А обед будет?
1: Ну и уважайте атмосферу места. Даже если какой-то экспонат кажется странным или непонятным, не стоит высмеивать его вслух. Да, кстати.
0: Ну да, это некрасиво. На самом деле...
1: В себя надо смеяться.
0: Да, смейте внутрь. Ну что, у нас впереди новости, хорошая музыка, и мы вернемся к вам совсем скоро.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ подтвердил появление вариатора на Лада Гранта, которая на сегодняшний день оснащается только 5-ступенчатой механикой. Однако в будущем ситуация изменится. Планируется адаптировать для этой модели 5-ступенчатую трансмиссию, которая сегодня устанавливается на Весту. Авто располагает 2 двигателями, которые при одинаковом объеме 1,6 литра развивают 90 и 106 лошадиных сил. Вариатор будут предлагать только для менее мощного, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию и увеличить ее моторесурс. Массовую сборку этой модификации Гранты планируется запустить в первой половине 2027 года.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила свой первый суперкар с гибридной силовой установкой, одновременно ставшей самой мощной и быстрой серийной моделью в истории марки. Новинка выйдет ограниченным тиражом в 499 штук. В основу суперкара легла пространственная конструкция Audi Space Frame. Почти все внешние элементы кузова выполнены из углепластика, а это новинка для компании. Силовая установка позаимствована у 920-сильного Lamborghini Temerario. Однако новинка еще мощнее. Его совокупная отдача составляет 1001 лошадиная сила. Система состоит из 4-литрового бензинового V8 с 2 турбинами, развивающего 800 сил, а также 3 электромоторов. 2 из них расположены на передней оси, 3 интегрирован между ДВС и 8-ступенчатым роботом. С 0 до сотни новинка разгоняется за 2,6 секунды, до 200 за 6,8. Максимальная скорость превышает 350 км в час. Начало поставок покупателям запланировано в первую половину 2020 года.

0: 2027 года. Прогнозируемая цена 600 тысяч евро.
1: Дай газу!
0: Ателье Classic Recreation известно своими мощными и дорогими рест-модами. После прошлогоднего банкротства представила Shelby GT500 CR, полностью перестроенный и снабженный 900-сильной версией V8 от Ford. Винтажный пони-кар Shelby обзавелся полностью новым кузовом, все элементы которого сделаны из углепластика. Ателье предлагает для своих рестомодов несколько вариантов силовых агрегатов на базе 5-литрового V8. Самая доступная модификация — атмосферник на 500 сил. Такой GT500 CR обойдется в 550 тысяч долларов. Надувные варианты развивают 700 и 900 лошадиных сил, и стоимость наиболее мощной версии начинается от 725 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Реклама.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
3: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске! С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
4: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекции проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Аэропорт Ворши впервые принял грузовое воздушное судно, которое принадлежит армянской авиакомпании. Аэродром специализируется на обслуживании габаритных рейсов и предлагает перевозчикам широкий спектр коммерческих услуг. Его взлетно-посадочная полоса в ширину около 45 метров, а протяженность 3001 метр.
0: Город.
1: Красный пищевик запускает добрую инициативу «Крышечки от сердца». Предприятие присоединилось к проекту, который объединяет заботу о природе и помощь детям. Силами организации установлена специальная емкость для сбора пластиковых колпачков, которые позже будут отправлять на переработку. Деньги, вырученные во время инициативы, отдадут ребятам, которым нужна помощь.
0: В мире.
1: Истощение запасов и приближение аномальной жары могут спровоцировать новую волну топливного кризиса в мире. Стратегические запасы уже истощены до опасно низкого уровня. Экстремальное пекло резко увеличивает расход энергии, который используется для охлаждения, а также ведет к обмелению водоемов. А жидкость необходима для работы электростанций, судоходства и других.
0: Вот это да!
1: В интернете людей теперь меньше, чем ботов. Они генерируют более 57% всех веб-запросов, а люди – 42%. Главный драйвер роста – агентный ИИ. Если человек для выбора товара посещает 5 веб-сайтов, то искусственный интеллект может проверить 5000. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 81%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заново это очень сложно.
1: Да, лучше продолжим. Да. Итак, с вами Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И мы сегодня беседуем о том, что ж такое везение. Вот люди переоценивают чужое везение. Вот это я вот, кстати, с утречка прям напомнил. Когда мы смотрим на чужой успех, то видим результат, но не замечаем десятки попыток, ошибок и отказов, которые были до этого. Вот
0: ну, так. Знаешь, это еще тоже есть люди, которые говорят, а тебе же родители помогли. Ну, как бы да, помощь тоже, это хорошо, но не всегда же прям родители на все готовенько вот посадили, ты такой, это мое.
1: Ну,
0: нет,
1: да,
0: конечно.
1: Да. Ну, знаешь, толчок. Одно дело, когда вот родители все прям обеспечили ребенка, и он такой, это все я, я молодец.
0: А другое, когда я же говорю, просто толчок какой-нибудь, такая маленькая помощь, это нормально. Интуиция тоже, говорят, играет роль. Исследования показывают, что опытные люди нередко принимают верные решения буквально за секунды. Вот так вот. А со стороны это выглядит как удача. Ну, это просто мозг так быстро вот анализирует все. И опыт опять-таки.
1: Опять же, бесценный жизненный опыт. И когда ты миллион раз ошибаешься, то ты уже знаешь, где, как двигаться дальше. Ну что, у нас в этом часу, конечно же, гороскопчик.
0: И новости тоже будут.
1: Поэтому погнали.
2: Радио «Зефир».
3: Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, неожиданный гороскопчик вот нагрянул у нас прям от звезд. Итак, сегодня у овнов лучше не рубить им сегодня с плеча. Желание сказать все прямо может привести к лишним спорам. Во второй половине дня появится шанс быстро решить вопрос, который давно откладывался.
2: Тельцы, хороший день для общения и помощи другим. К вам даже может кто-то обратиться за советом.
1: А вот у близнецов утро потребует терпения. Не спешите с решениями и выводами. После обеда станет легче договариваться с людьми, а старое дело наконец начнет двигаться вперед.
2: Раки, ваш козырь сегодня — это спокойствие. Пока другие нервничают, вы сможете найти разумное решение.
1: У львов сегодняшний день подойдет для наведения порядка в делах. Не хватайтесь за все сразу, выберите одну главную задачу и доведите ее до конца. Вечером возможен сюрприз приятный.
2: Девы, сегодня стоит прислушаться к совету человека, от которого вы обычно не ждете мудрых мыслей.
1: У весов сегодня будут удачно складываться финансовые вопросы. Хороший момент для обсуждения покупок, бюджета или будущих расходов. Не забывайте и про отдых.
2: Скорпионы, не все будут согласны с вашим мнением, но это не повод вступать в спор. Иногда дипломатия принесет больше пользы, чем настойчивость.
1: У стрельцов сегодня появится возможность попробовать что-то новое. Даже небольшие изменения привычного маршрута или план может привести к интересному знакомству или идее.
2: Козероги, сегодня многое зависит от вашей организованности. Чем меньше суеты, тем больше успеете.
1: Водолеи, ваши старания последних дней могут наконец принести результат. Кто-то заметит вашу работу или поблагодарит за помощь. День подходит для творческих задач.
2: Рыбы, эмоции сегодня будут сильнее обычного, поэтому не принимайте важных решений на первом порыве.
1: Ну, а мы на этой волне двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку и новости.
0: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: Ну что ж, а у нас несколько интересных новостей из мира и не только. Вот так вот.
1: Новый препарат против рака показал достаточно хорошие результаты у пациентов, которым уже не помогало прежнее лечение. Слушай, ну это очень хорошо. В исследовании участвовали 102 человека, и у 43 пациентов опухоли заметно, собственно, уменьшились.
0: Ну это вообще очень круто. На самом деле онкологические заболевания — это прям проблема 21 века. И очень круто, что все-таки мы идем к тому, чтобы научиться от этого.
1: Да, тем более, что у 15 из этих 102 человек вообще исчезли даже признаки заболевания.
0: Поэтому... Наверное, вообще, если на ранних стадиях обнаружить, это вообще очень круто. У меня прям аж как-то это за душу цепляет, потому что, ну, многие от этих болезней, кстати, страдают, к сожалению. Да, что, ну, в Польше на маршрут возвращается знаменитый автобус 666. Ну, знаменитый для них. Для нас он знаменитый стал только что. Вот. В Польше снова появится автобусный маршрут 36, который связывает город Краков с популярным балтийским курортом Хель. Несколько лет назад номер маршрута изменили после обращения религиозных активистов. Причиной стало число 666, которое известно как число зверя из библейских текстов и у многих ассоциируется с нечистой силой. Однако необычный маршрут продолжает привлекать внимание туристов и пользователей интернета. Дополнительную популярность ему придает название конечной точки города Хель, которая созвучна со словом и, собственно, пишется так же, как Hell, то есть ад. Вот, поэтому теперь вот можно будет прокатиться в Польше на таком вот автобусе, и легендарный маршрут возвращается, маршрут снова обещает стать одной из самых обсуждаемых транспортных достопримечательностей Польши. Но это правда, это притягивает туристов, это правда интересно для тех, кто не суеверный, почему нет, ну, то есть на трех шестерках поехать в ад, это прям...
1: Да, нормально. Да и кто суеверный, почему бы не попробовать удачи, не попытать.
0: Да, он же все-таки ездит каждый день, в конце концов, не в одну же сторону.
1: В Лапландии спрятали золото, а туристам устроили настоящую охоту вот за такими сокровищами.
0: Так.
1: Ну, так вот, финский курорт запустил такую игру для гостей. Около 23 тысяч долларов, в общем, стоимость этого клада.
0: Нормально.
1: Найти его сможет тот, кто первым разгадает подсказки, ну и доберется, собственно, до тайника. Ну, так вот.
0: Ну, прикольно, слушай, мне нравятся вот всякие такие игры, там, где нужно разгадывать.
1: Ну да, они что-то говорят, что это такая, типа, прогулка и приключения, головомолки, вот что-то вот все вместе.
0: Круто.
1: Ну, почему бы и нет, слушай.
0: Да,
1: если,
0: да,
1: тем более, вы приехали отдыхать, ну, можно себе так поразвлекать.
0: Да, особенно, просто, когда такой, ну, существенный приз, почему.
1: Да.
0: Тут даже, на самом деле, суть не столько, сколько это стоит, сколько вот этот кусочек золота, там, или слиток, я не знаю, как это все выглядит, или мешок.
1: Да, эмоции,
0: да,
1: даже,
0: да,
1: слушай,
0: да,
1: это,
0: да,
1: интересно,
0: да,
1: и запоминающееся.
0: Круто, да. Удаленка. Свобода, которая иногда имеет скрытую цену. Исследования показывают, что работа из дома действительно дает гибкость и экономит время на работу, но при этом может усиливать чувство изоляции и влиять на психическое состояние. Участники исследования в США стали проводить в среднем на 1 час и 10 минут больше в одиночестве, реже общаются с друзьями, а количество депрессивных эпизодов выросло примерно на 22% у них там. Особенно знаменитые изменения зафиксированы у людей, живущих одних. Число дней без личного контакта с другими увеличилось почти в 10 раз. А показатели эмоционального напряжения и использования антидепрессантов оказались выше среднего. Ну, тут вывод простой. Исследователи говорят, что удаленка удобна, но человеку по-прежнему критически важны живой общение и социальный контакт. Без них даже комфортная работа может начать давить психологически. Ну, есть в этом что-то, но вот, допустим, это удаленка хорошо, когда дети дома, особенно на каникулах, и не дают тебе толком поработать, и уж точно не дадут тебе задепрессовать,
1: да,
0: и загрустить.
1: А так, слушай, ну, красиво не наденешься, комплимент тебе же никто не сделает, ни с кем не поругаешься.
0: Ну, опять же, да.
1: Везде минусы.
0: Да, 100%. Поэтому, ну, мы вообще, в принципе, такие животные социальные. Нам нужно общение. Как бы то ни было, как бы похмурой не хотелось тишины, общение все равно,
1: да,
0: нужно.
1: Ну а помимо общения, музыка тоже нам не помешает.
0: А в этом мы вам как раз сейчас поможем. Поехали.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
2: 95.4 FM.

0: Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, мы, к сожалению, вынуждены с вами распрощаться на сегодня.
1: А почему? Потому что наш эфир уже закончился.
0: Да, и вот даже не знаешь, как это с везением связано, не связано. Нам, наверное, повезло. Да, а вам не очень. Но ничего, мы вас передаем в надежные руки Нелли Мяты.
1: Да. Желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня.
0: Да, прекрасной, спокойной дороги домой. Ну, а пока.
1: Пока-пока.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко провел встречу с заместителем председателя КНР. Во время беседы белорусский лидер заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем.
0: Образование.
1: В Беларуси начинается регистрация абитуриентов, которые планируют пройти централизованное тестирование в резервные дни. Срок подачи заявок действует до 11 июня. Оформление проводится исключительно по тем учебным предметам, на которые поступающий был записан в основной период.
0: В мире.
1: В Армении завершились парламентские выборы. По данным экзитпола, оппозиционные силы в сумме набрали 52,9% голосов, опередив правящую партию «Гражданский договор», которая получила 32,7%. Подсчет продолжается. Официальные итоги ЦИК ожидаются позже.
0: Вот это да!
1: Астронавты миссии «Артемида-4» отправятся на Луну в кальсонах от Прада. Создатели костюма отмечают, их разработка напоминает очень удобную, приятную пижаму, но в первую очередь униформа была разработана, чтобы выдержать экстремальные условия на Южном полюсе Луны. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 86%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! Сегодня понедельник, 8 июня, и теперь на самой сладкой радиоволне с вами Нелимята. А вот за окном типичное летнее утро, но с одним небольшим «но». Небо решило сегодня не баловать нас солнцем. Это то самое пасмурное, немного задумчивое лето понедельника, друзья, когда хочется завернуться в плед, включить любимую музыку, ну и никуда не идти. Но даже в такую погоду есть свои плюсы. А вот какие? Ну, дождь прибил пыль, дышать-то стало легче, а природа выглядит по-особенному свежей. Так что давайте не будем сегодня хандрить, а просто нальем себе горячего чая или кофе и начнем эту неделю с уютного настроения.
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

Оранжевый уровень опасности. Синоптики предупредили белорусов об ударе стихии. А в нашей Могилевской области температура воздуха сегодня, 8 июня, поднимется до плюс 26 градусов тепла, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, вероятность осадков до 90% и даже, возможно, местами грозы. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Ну что ж, готовим зонтики, а пока наслаждаемся самой сладкой радиоволной и Лана Дель Рей.

0: В эфире самая сладкая радиоволна, с ними по-прежнему Налимята. А сегодня, напомню, 8 июня, и, кстати, отмечается такой интересный, необычный, неофициальный праздник – День лучших друзей. Этот день посвящен важности близкой дружбы и повод вспомнить тех, кто всегда рядом. Ведь настоящий друг – это тот, кто не дает нам падать духом, разделяет наши победы и молча поддерживает в минуты слабости. Так что у вас есть целый день, чтобы порадовать своих приятелей. И, конечно, это можно сделать на самой сладкой радиоволне, ведь впереди группа Fast Family, трек «На костре», «Камрад» и трек «Be Mine». И Полина Гагарина с Игорем Крутым исполнит совместный хит «Море».
1: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Республики Гана, который приехал в Беларусь с официальным визитом. Главы государств обсудят проекты в сфере торгово-экономического сотрудничества, комплексную механизацию сельского хозяйства дружественной страны, укрепление ее продовольственной безопасности. Лидеры также рассмотрят перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере по приоритетным направлениям.
0: Город.
1: Накануне в Бобруйском районе прошло открытие 7-го межрегионального фестиваля «Звучание русского стиха». Трехдневный форум приурочен ко дню рождения поэта Александра Пушкина. Творческое мероприятие объединило участников разных поколений, профессий. В программе были литературные чтения, награждение победителей в разных номинациях и категориях. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: В Албании продолжаются протесты против строящегося курорта на охраняемой территории. Люди недовольны. Во время строительных работ природе нанесут непоправимый ущерб. Уникальные дюны, по словам экологов, могут не восстановиться сотни лет. Также есть угроза для одной из крупнейшей в Европе колонии розовых фламинго.
0: Вот это да!
1: Дата-центром, который обеспечивает работу искусственного интеллекта, к 2030 году может понадобиться столько воды, сколько нужно для базовых бытовых потребностей миллиарда человек. Жидкость ИИ-комплексом нужна для охлаждения оборудования и производства электроэнергии. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 86%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

В эфире самое сладкое радиоволна, друзья, и с вами Нелимята. Вот мы часто, кстати, слышим фразу «завтрак съешь сам, обед раздели с другом». Но что, если я скажу, что современные диетологи и нутрициологи готовы поспорить с этим утверждением? Все больше специалистов сходятся во мнении. Самый важный и плотный прием пищи, друзья, это обед, а не завтрак, как мы ранее думали. Ну, давайте разберемся. Утром наш организм только просыпается, и ему достаточно легкого перекуса, чтобы запустить метаболизм. А вот пик активности нашей пищеварительной системы приходится как раз на середину дня. И именно в период с 12 до 15 часов организм лучше всего перерабатывает белки, жиры, углеводы, используя глюкозу как топливо, не откладывая ее в жир. Так что полезный совет, друзья, от специалистов. Сдвиньте свой главный прием пищи на 13, примерно где-то 14 часов. Сделайте обед самым калорийным и сытным. Плотный завтрак, наоборот, может привести к вялости. А все съеденное с большей вероятностью отложится на прозапас. А вот вечером, как и прежде, лучше не нагружать желудок. Так что сегодня на обед можете смело, друзья, позволить себе чуть больше. Это физиологично и работает лучше любых диет. Оставайтесь на волне 95.4 и слушаем Джорджа Райана Tonight. Сладкая штука.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
4: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Напомню, вы на самой сладкой радиоволне, с вами по-прежнему Налимята. И сегодня 8 июня, и что же сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день? А сегодня сложно ограничиться бытовой рутиной и приземленным взглядом. Луна в рыбах требует пищи духовной, привлекает внимание к миру и сакральную, и также сокровенного, музыки, например, и искусства. Она заставляет ценить счастливые моменты любви, эмоциональной даже близости и семейной идиллии. В деловых и житейских вопросах день позволяет прибегнуть к интуиции, неочевидным решениям или близким связям, обещает моменты помощи и даже удачи. Также возрастает потребность в доброте и сочувствии, в комфорте и даже лакомствах. Подходящий день даже для свиданий, друзья, приема гостей, разнообразных мероприятий. Ну, а вот верить гороскопу или нет, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 и слушать Бирвульф хит «Феникс» обязательно.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Я устала выбирать.
0: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +375 29 689 77 78.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: I'm just trying to tell you how it feels.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ подтвердил появление вариатора на Лада Гранта, которая на сегодняшний день оснащается только 5-ступенчатой механикой. Однако в будущем ситуация изменится. Планируется адаптировать для этой модели бесступенчатую трансмиссию, которая сегодня устанавливается на Весту. Авто располагает двумя двигателями, которые при одинаковом объеме 1,6 литра развивают 90 и 106 лошадиных сил. Вариатор будут предлагать только для менее мощного, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию и увеличить ее моторесурс. Массовую сборку этой модификации Гранты планируется запустить в первой половине 2027 года.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила свой первый суперкар с гибридной силовой установкой, одновременно ставший самой мощной и быстрой серийной моделью в истории марки. Новинка выйдет ограниченным тиражом в 499 штук. В основу суперкара легла пространственная конструкция Audi Space Frame. Почти все внешние элементы кузова выполнены из углепластика, а это новинка для компании. Силовая установка позаимствована у 920-сильного Lamborghini Temerario. Однако новинка еще мощнее. Его совокупная отдача составляет 1001 лошадиная сила. Система состоит из 4-литрового бензинового V8 с двумя турбинами, развивающего 800 сил, а также трех электромоторов. Два из них расположены на передней оси, третий интегрирован между ДВС и 8-ступенчатым роботом. С нуля до сотни новинка разгоняется за 2,6 секунды, до 200 за 6,8. Максимальная скорость превышает 350 км в час. Начало поставок покупателям запланировано в первую половину 2027 года. Прогнозируемая цена 600 тысяч евро.
1: Дай газу!
2: Ателье Classic Recreation известно своими мощными и дорогими рест-модами. После прошлогоднего банкротства представила Shelby GT500 CR, полностью перестроенный и снабженный 900-сильной версией V8 от Ford. Винтажный пони-кар Shelby обзавелся полностью новым кузовом, все элементы которого сделаны из углепластика. Ателье предлагает для своих рест-модов несколько вариантов силовых агрегатов на базе 5-литрового V8. Самая доступная модификация — атмосферник на 500 сил. Такой GT500 CR обойдется в 550 тысяч долларов. Надувные варианты развивают 700 и 900 лошадиных сил. И стоимость наиболее мощной версии начинается от 725 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: 12:47 у нас эфир ФМ, и сегодня в это время поговорим о наших пушистых любимцах, о кошках. Оказывается, эти создания, друзья, не только дарят нам тепло и уют, но и обладают феноменальной памятью на негатив. Японские ученые из университета выяснили, что кошки способны таить обиду, аж, друзья, вдумайтесь в эту цифру, до 5 лет. Да, и это не шутки. Если вы случайно наступили питомцу на хвост, громко, например, крикнули или сильно напугали его, ну так что будьте готовы к тому, что животное может избегать вас годами, занеся свой личный черный список. И это не просто вредность характера, а важный механизм самосохранения. Чем сильнее стресс у кошек, тем дольше они будут помнить неприятный этот эпизод. Поэтому, если ваш кот сегодня демонстративно отвернулся и ушел в другую комнату, знайте, это не минутная прихоть. Возможно, он все еще помнит тот случай, например, с пылесосом 5-летней-то давности. Так что давайте будем чуточку внимательнее к чувствам наших четвероногих друзей. Остаемся на самой сладкой радиоволне, а для настроения, как всегда, включу вам хиты. И прямо сейчас Рай Далтон. Big Explug. И I Love. Лимята. Услышимся уже в следующем часу. И напомню, друзья, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра на Zephyr FM. Не пропустите.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Zephyr FM.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Без малого 5500 абитуриентов могут поступить в белорусские вузы без экзаменов в 2026-м. Число первокурсников-льготников сохранится на уровне прошлого года. В эту категорию входят медалисты, обладатели красных дипломов колледжей, а также победители республиканских, международных и университетских олимпиад. Однако сдавать ЦЭ и ЦТ таким ребятам все равно пришлось.
0: Город.
1: В Первомайском районе в 12-й раз прошел традиционный праздник спорта и дружбы «Турслет-2026» для людей с инвалидностью. В этом году мероприятие приурочили к году белорусской женщины. Под открытым небом собрались 6 команд, представители нашего и соседних районов. Праздник начался с флешмоба, затем команды состязались в пении, преодолевали сложную полосу препятствий и проявляли смекалку в квесте.
0: В мире.
1: При крушении лодки у берегов Мальты погибли 11 мигрантов и еще 53 человека спасены. Накануне вечером службы управления движением судов получили сигнал о терпящей бедствие лодке, которая находилась в 50 морских милях к востоку от острова. В спасательной операции принимала участие и береговая охрана Италии.
0: Культур-мультур.
1: Беларусь фильм снимет триллер. Лента будет основана на одном из романов белорусского писателя, но неизвестно на каком именно. Займется проектом режиссер, автор фильма «Классная». Сейчас идет подготовка к съемочному процессу. Сценарий уже есть, проходит кастинг.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата – от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости, иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 86%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелимята. А прямо сейчас, в этом часу, поговорим о блюде, которое знает и любит во всем мире. Ну, конечно же, пицца, друзья. Многие считают ее обычным фастфудом, но в Италии к ней относятся как к настоящему искусству. И это искусство под названием «Пицца Маргарита» от суши-бара «Сушилка» я прямо сейчас в прямом эфире и разыграю. А чтобы выиграть ее, нужно ответить на мой вопрос и отправить свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. А кто будет первым и, конечно же, будет правильный ответ и получит в конце этого часа пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Итак, друзья, как вы думаете, когда открылась самая первая пиццерия? Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы быстрее на него-то ответили. Первый вариант – в 1738 году, второй вариант – в 1838 году и третий вариант – в 1938 году. Думайте, друзья, только недолго, а быстрее всего отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 9544.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Середина часа, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и я, Наримята, продолжаю наш традиционный розыгрыш. А сегодняшний приз – это аппетитная пицца «Маргарита» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь. А прямо сейчас на Зефир FM можно выиграть пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка», ответив на такой интересный вопрос. Как вы думаете, в каком году открылась первая пиццерия? Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы ответили быстрее. А свой ответ отправили в виде СМС на короткий номер радио 95444. Итак, в каком же году открылась самая первая пиццерия? Первый вариант в 1738 году, второй вариант в 1838 году и третий вариант в 1938 году. Подумайте, только недолго, ведь уже в конце этого часа определится победитель.
1: Сделано в Беларуси.

0: устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя, пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: 13.52, вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша на Зефир FM. А разыгрывали мы сегодня пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Все очень просто, нужно было ответить на мой простой вопрос, даже давала варианты ответов, чтобы вы ответили на него быстрее и, конечно же, правильно. Ну что ж, давайте же узнаем нашего победителя, который ответил правильно на вопрос. В каком году открылась первая пиццерия? В 1738 году, конечно же. И наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 9055. Мы вас поздравляем с выигрышем. Вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся чуть позже и обязательно расскажем, где и как ее можно забрать. Но остальные друзья, не расстраиваемся, остаемся на самой сладкой радиоволне и наслаждаемся музыкальными хитами. Группа «Добро».
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: На встрече с Александром Лукашенко заместитель председателя КНР заявил о масштабных планах сотрудничества между двумя странами. Высокий гость выразил благодарность белорусскому лидеру за предоставленную возможность приехать. Дипломат также передал президенту искреннее приветствие и наилучшие пожелания от главы Поднебесной.
0: Детали.
1: Минсвязи выпустит в обращение почтовый блок «Наследие преподобной Ефросиньи Полоцкой». Тираж в 5000 экземпляров. На нем изображен знаменитый крест на фоне фресок Спаса Преображенской церкви, которая стала единственным в Беларуси памятником, где почти полностью сохранилась роспись XII века.
0: В мире.
1: Накануне у берегов Филиппин произошло землетрясение. Сейсмологи оценили его магнитуду выше 8. Погибли по меньшей мере 12 человек. В одном из городов около 130 человек получили ранения. Стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре. Повреждены десятки зданий, школы, больницы и жилые дома. Населенные пункты остались без электроснабжения. Местный аэропорт временно прекратил работу. Власти объявили угрозу цунами, жители прибрежных районов эвакуируют на возвышенности.
0: Вот это да!
1: Лего представила самый большой набор в своей истории. Это модель Саграда Фамилия, которую выпустили к столетию со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди. Собранный конструктор барселонской базилики достигает 62 сантиметров в высоту и повторяет фасады, башни, интерьер и эффект витражей. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 86%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Вы слушаете Зефир ФМ, и с вами по-прежнему Умные Мята. И я продолжаю дневной эфир. За окном классический пасмурный понедельник, а небо затянуто плотным серым одеялом. А город, кажется, решил немного притормозить и перевести дух после выходных. Но знаете, что я вам скажу? В этой серости есть своя особенная красота. Ведь это идеальное время, чтобы замедлиться. Например, заварить себе чашку горячего чая или ароматного кофе, включить любимую музыку на Зефир ФМ погромче и просто посмотреть в окно на этот умиротворяющий пейзаж. Пусть сегодня не самый яркий день календаря, но он дает нам прекрасную возможность побыть наедине с собой и своими мыслями. Так что давайте договоримся, друзья. Сегодня никаких подвигов и свершений, просто хороший, уютный день. А чтобы он стал еще лучше, оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Впереди вас ждет отличная музыка, которая согреет даже в самую хмурую погоду.
1: Сделано в Беларуси.

33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Волна 95.4 в эфире, друзья. Если за окном пасмурно, ну не беда, потому что у меня на Лимята есть интересная новость, которая буквально проливает свет на наше здоровье. Оказывается, солнечный свет — это не просто источник хорошего настроения и витамина D. Недавние исследования ученых показали удивительные вещи. Воздействие солнечного света способно замедлять набор лишнего веса и защищать от развития диабета. И дело тут даже не в витамине D. Ученые выяснили, что под влиянием ультрафиолета наша кожа вырабатывает оксид азота. Это вещество напрямую влияет на метаболизм, помогая при этом ему эффективнее сжигать жиры и стабилизировать уровень даже сахара в крови. Вот так. Проще говоря, прогулка в ясную погоду работает как натуральный регулятор обмена веществ. Кроме того, солнечный свет помогает настроить наши внутренние биологические часы, что также способствует более сбалансированной работе всего организма. Так что ловите солнечные лучи при любой возможности, но, конечно, без фанатизма и с использованием, конечно, защиты. Ну а чтобы ваш день, друзья, стал еще ярче, оставайтесь на Zephyr FM и слушаем «Бахтин Медведев».

0: цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: Телефон рекламной службы. 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

Вы на Зефир ФМ, друзья, уже время 14:45. И я, Налимята, даже знаю, о чем вы думаете, глядя в окно этим понедельником. Серое небо, классика жанра. Кажется, что сама погода шепчет, оставайтесь под одеялом. Хотя уже солнце пробивается. Но у меня для вас есть отличная новость. В этой пасмурной погоде скрыты огромные плюсы, которые мы разучились замечательно с вами. Во-первых, это идеальный фон для продуктивности. Когда за окном мало яркого солнца, который манит на прогулку, гораздо проще сосредоточиться на работе или учебе. Энергия не распыляется, а собирается. Во-вторых, пасмурный понедельник – это законное право. Это повод заварить самый вкусный чай, включить любимую музыку на Зефир ФМ погромче и укутаться в мягкий плед. Это время для неспешных мыслей, друзья, и маленьких радостей, которые так легко пропустить в суете солнечного дня. Так что сегодня мы не позволим серому небу диктовать нам настроение. Мы сами создадим его здесь, в нашем эфире. Так что включайте погромче звук, улыбайтесь, заряжайтесь позитивом. И вместе с Мишей Миллер. Далее Энджи Райтон. Далее Анна Немченко. По городам. А с вами была Налимята все эти 4 часа на Зефир ФМ. Ну что ж, мое время эфирное уже подошло к своему завершению. Желаю вам отличного дня и услышимся уже завтра с 11 утра. Главные новости.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с президентом Ганы. Страна, где проживает 35 миллионов человек, нацелена на масштабную механизацию аграрного сектора. И глава государства заявил, Беларусь готова полностью удовлетворить этот спрос за счет поставок нашей надежной техники и передачи опыта.
0: Регион.
1: За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором 4 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 620 нарушений ПДД, задержано 8 пьяных водителей и 28 бесправников. 81 пешеход привлечен к административной ответственности за нарушение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: Глава ВОЗ прибыл в Уганду на фоне вспышки лихорадки Эбола. По его словам, правительство оперативно и эффективно отреагировало на вирус. Также он отметил, системы эпиднадзора, тестирования и лечения в стране работают стабильно, а проверки на границах позволили выявить случаи заболевания среди прибывших из соседней ДРК.
0: Вот это да!
1: Бумажные книги несут меньшую нагрузку на мозг, чем электронные. Японские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 25 студентов. Те, кто читал мангу на бумаге, отвечали на вопросы быстрее, а при чтении с экрана активизировалось еще и правое полушарие, то есть серое вещество работало интенсивнее. Специалисты отмечают, перелистывание страниц позволяет обдумывать текст в своем темпе и экономить энергию. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 86%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: В наших глазах зажегся город.

0: 95.4 FM.
1: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: По итогам переговоров Беларусь и Гана подписали пакет документов по различным направлениям сотрудничества. Соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, договор о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства.
0: Город.
1: В Бобруйске спасатели помогли строителям. Сегодня днем в службу МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи рабочим, которые зависли на высоте между этажами строящегося дома на улице Социалистической. Работники МЧС, используя автоколенчатый подъемник, спустили на землю двух мужчин. В медицинской помощи они не нуждались.
0: В мире.
1: Вулкан Шевелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 километров. Шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова. Введен красный код авиационной опасности. Активная фаза текущего извержения, напомню, длится с небольшими перерывами. При этом сильные эксплозивные события происходят регулярно.
0: Вот это да!
1: Американец разбогател на 50 тысяч долларов благодаря забытому лотерейному билету. Мужчина приобрел купон еще в феврале, после чего положил его в свой пикап вместе с другими и совершенно забыл о нем. Лишь спустя несколько месяцев он случайно обнаружил карточки и решил проверить, есть ли среди них выигрышные. Оказалось, ему улыбнулась удача.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 86%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

Вот он, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Новости компаний и корпораций на Zephyr FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 81 копейка, евро 3,25, за 100 российских дают 3,84 белорусских. Самый дорогой дом Минска в мае продали за 1 800 000 долларов. Он расположен в Олимпик парке в Лебяжем. Дом блочный, одноэтажный. Его построили в 2020 году. Примечательно, эта сделка оказалась самой дорогой не только в столице, но и по всей Беларуси. В Беларуси ввели лимит задолженности на балансах мобильных телефонов. Постановление правительства обязывает операторов связи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин. Сейчас это 225 рублей. В Минсвязи пояснили, это защитит белорусов от непреднамеренных и огромных счетов за связь, например, при случайном выходе в интернет в роуминге. На аукцион выставили редкий Aston Martin за 15 миллионов долларов. Всего было выпущено 19 таких машин. Этот автомобиль считается одним из самых эффектных в нишевом сегменте. История конкретно этого авто начинается с 1962 года. Он часто участвовал в гонках, где одержал множество побед в своем классе и менял владельцев, которые его неоднократно реставрировали. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 81 копейка, евро 3,25, за 100 российских дают 3,84 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 13 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 94 доллара 19 центов за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Zephyr FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. Дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 63%. Атмосферное давление 731 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

материков, но твоя гумя стал уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле я добьюсь того, что мы так долго.

хорошим становится плохим, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

крутите барабан. Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. Диаманте исполняет ваши ювелирные желания. Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78. Сделай газон идеальным легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня газонокосилка Einhell, аккумулятор

0: телефону 33 284 66 66. В Удачнике техника, которая работает на результат.
1: Телефон рекламной службы 8044 550.

радуйся кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Мекка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе понравилось?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с президентом Республики Гана. Главы государств обсудили комплексную механизацию сельского хозяйства дружественной страны, укрепление ее продовольственной безопасности. Глава государства провел встречу с заместителем председателя КНР. Во время беседы белорусский лидер заявил о масштабных планах сотрудничества между двумя странами. За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором 4 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 620 нарушений ПДД, задержано 8 пьяных водителей и 28 бесправников. 81 пешеход привлечен к административной ответственности за нарушение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии. Красный пищевик запускает добрую инициативу «Крышечки от сердца». Силами организации установлена специальная емкость для сбора пластиковых колпачков, которые позже будут отправлять на переработку. Деньги, вырученные во время инициативы, отдадут детям, которым нужна помощь. В Бобруйске спасатели помогли строителям. В службу МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи рабочим, которые зависли на высоте между этажами строящегося дома на улице Социалистической. Работники МЧС, используя автоколенчатый подъемник, спустили на землю двух мужчин. Накануне в Бобруйском районе прошел 7-й межрегиональный фестиваль «Звучание русского стиха». Творческое мероприятие объединило участников разных поколений и профессий. В программе были литературные чтения, награждение победителей в разных номинациях и категориях. 13 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ Бобруйска. Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области пасмурная погода, возможны кратковременные осадки. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 63%, атмосферное давление 731 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Реклама.
1: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +375 29 689 77 78.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: АвтоВАЗ подтвердил появление вариатора на Лада Гранта, которая на сегодняшний день оснащается только 5-ступенчатой механикой. Однако в будущем ситуация изменится. Планируется адаптировать для этой модели бесступенчатую трансмиссию, которая сегодня устанавливается на Весту. Авто располагает двумя двигателями, которые при одинаковом объеме 1,6 литра развивают 90 и 106 лошадиных сил. Вариатор будут предлагать только для менее мощного, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию и увеличить ее моторесурс. Массовую сборку этой модификации Гранты планируется запустить в первой половине 2027 года.
1: Про машины для людей.
2: Audi представила свой первый суперкар с гибридной силовой установкой, одновременно ставший самой мощной и быстрой серийной моделью в истории марки. Новинка выйдет ограниченным тиражом в 499 штук. В основу суперкара легла пространственная конструкция Audi Space Frame. Почти все внешние элементы кузова выполнены из углепластика, а это новинка для компании. Силовая установка позаимствована у 920-сильного Lamborghini Temerario. Однако новинка еще мощнее. Его совокупная отдача составляет 1001 лошадиная сила. Система состоит из 4-литрового бензинового V8 с двумя турбинами, развивающего 800 сил, а также трех электромоторов. Два из них расположены на передней оси, третий интегрирован между ДВС и 8-ступенчатым роботом. С нуля до сотни новинка разгоняется за 2,6 секунды, до 200 за 6,8. Максимальная скорость превышает 350 км в час. Начало поставок покупателям запланировано в первую половину 2027 года. Прогнозируемая цена 600 тысяч евро.
1: Дай газу!
2: Ателье Classic Recreation известно своими мощными и дорогими рест-модами. После прошлогоднего банкротства представила Shelby GT500 CR, полностью перестроенный и снабженный 900-сильной версией V8 от Ford. Винтажный пони-кар Shelby обзавелся полностью новым кузовом, все элементы которого сделаны из углепластика. Ателье предлагает для своих рестомодов несколько вариантов силовых агрегатов на базе 5-литрового V8. Самая доступная модификация — атмосферник на 500 сил. Такой GT500 CR обойдется в 550 тысяч долларов. Надувные варианты развивают 700 и 900 лошадиных сил, и стоимость наиболее мощной версии начинается от 725 тысяч долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Не ешь, а слушай. «Зефир FM».

0: Африка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

Доброго дождливого вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сыну Леди Минчунку Вячеславу. Запомни, трудности – это экзамен, который жизнь ставит только тем, кто способен на большее. Мы всегда рядом. Любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Солнце мое, я очень тебя люблю и жду приветик. Твой Светик. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Удалили зуб, тяжело прошло, наложили швы, лежу с температурой, кушать не могу. От родителей тебе приветик. Очень скучаю, любовь моя, люблю безумно, крепко обнимаю и целую, не грусти, все будет супер. Скоро будем дома, люблю еще раз. Твоя жена. Самый теплый домашний приветик передаю роднулю Кушмадженьке, пишет Светлана Дегтярева. Есть недели легкие, есть недели долгие, есть недели быстрые, а есть просто счастливые. Пусть эта неделя станет для тебя удачной, легкой и быстрой. Все задуманное исполнится, все недоделанное сделается, все запланированное будет выполнено в срок. Береги себя, мы с пушистиками тебя ждем и скучаем. Обняла! Скучающий домашний приветик самому дорогому любимому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, посылает Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, только погодка не радует, совсем испортилась. Надеемся, все у тебя хорошо, выздоравливай, болеть нельзя. Мы очень, котик, переживаем все, передачу, Маркуше передали сегодня на работе, безумно хотим тебе. Скучаем, обнимаем, целуем от братиков, мамочки и сыночков, пламенные приветики, обнимашки. Сладеньких снов, твоя любимая семья. Летит приветик из дома любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была очень рада видеть, а еще бы хотелось обнять тебя и поцеловать. Мое сердце занято самым лучшим человеком на свете, и этот человек ты. Обожаю тебя, очень-очень люблю всей душой, всем сердцем. Ты мое все. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной, люблю и скучаю. Привет, сын Сережа дорогой, пишет Лариса Близько. Пусть у тебя будет все хорошо и обязательно достигай целей, к которым стремишься. Гляди в будущее с улыбкой и верь в самый лучший исход, ведь мысли материальны. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Миллион обнимашек и приветиков от всех наших, а отдельные от Варюшки. Самый любящий приветик Щемареву Диме. Очень рада была видеть. В субботу все сделала, как обещала. А детей большой привет, обнимашки. Хорошего вечера, самых сладких снов. Мы всегда с тобой. С любовью, твоя семья. Передаем привет нашему родному человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, надеемся, у тебя все отлично. Мы желаем тебе хорошей трудовой недели, настроения и веры в лучшее. Ну а мы любим тебя, скучаем и ждем. Мамуля послала приветики, лови, твои родные. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте приветик от Кристины любимому Матушеву Сергею. Любимка, привет, была рада слышать твой голос. Безумно скучаю. Все сделала, что просил. Завтра отправлю. Малыш, очень сильно люблю. Жду встречи. Надеюсь, все у тебя хорошо. Родной, сладких снов. Твоя Кристина. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, мой приветик будет в среду. Почта чудит от тестя и тещи, большой привет. Безумно сильно люблю, невыносимо сильно скучаю. Но очень сильно жду субботы, чтобы тебя увидеть. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Тысяча обнимашек и целовашек летит любимому, обаятельному, милому и самому родному бабульчике Димке Лебедеву, пишет Олеся. Пусть счастье преследует тебя по жизни и наступает на пятки. Здоровье, чтобы не подводило. С твоим днем тебя, родной, с днем рождения. Ты знаешь, как ты нам дорог, без лишних слов. Ждем с нетерпением. Два приветика прилетело. Лови еще один, сегодня отправили. Целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Роману. Очень жду встречи, готовлю вкусняшки. Скоро увидимся, не скучай, сестра Настя. Привет, мой любимый братик Савчук Максим. У нас с мамой все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Бабушка передает привет и ждет долгожданный привет в деревне. Сейчас Оля, она поможет написать ответный приветик. Думаю, после дня рождения бабуле будет что рассказать. Желаю хорошего вечера и сладеньких снов. Я очень тебя люблю и сильно скучаю. Твоя Никусик. Моей родной душе, любимому мужу Валерию, передаю ласковый и нежный привет, пишет Инна Хрибунова. Солнышко, все у нас в порядке, работа, правда, еще не початый край, но это уже все потихонечку. Главное, мы это сделали, люблю безмерно, малыш мой, невыносимо скучаю. Будем очень ждать в среду, надеюсь, все соберемся. Целую, обнимаю крепко-крепко, твоя маленькая девочка, всем сердцем и душой с тобой навсегда. Большой привет из Ковали, любимому сыночку Яневичу Роману, пишет Наталья. Сынок, все у нас хорошо, приветики получила, папа привез, так что не переживай. Я, как всегда, с Валерой, что скучать не приходится, не пролетает незаметно. Дорогой мой сынок, не грусти, не переживай, береги себя. Мы всей нашей большой семьей крепко тебя обнимаем и любим. Большой привет из Якутии. Саня звонит и пишет, у них началась весна. Сынок, все лучшее впереди, мама. Любящий привет Дайны к Алексею посылает Мария Карпова. Лёшка, мы все тебя поздравляем с днем рождения. Хочется пожелать тебе, пусть исполнится твоя главная мечта. Здоровья и любви, пусть рядом с тобой будут любящие родные. На сердце твоем будет мир, радость, душевный покой. А мы ждем тебя, обнимаю крепко. Теплые обнимашки передают Димчику Максиму, твоя любимая девочка и твой любимый сыночек. Очень сильно любим, лежим дома и смотрим телевизор. Целуем сильно-сильно, хорошего вечера, наш родной. Любящий нежный приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, рада было услышать до глубины души родной голос. Маме дозвонилась, сказала, пока не получила, чуть позже все сделает. Мальчишки рассекают на самокатах, посылают большой привет, обнимашки. От Илонки дедули воздушный поцелуй. Люблю всем сердцем и душой. Ты мое все крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с началом новой летней рабочей недели. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Вот еще один любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Любимый, у меня все хорошо, ничего не подтвердилось. Все замечательно, твой Светик. Привет Лешке Дайнека от бабушки, дорогой мой. Самый лучший, родной, крепкого здоровья, будь бодр и полным сил, счастья в личной и семейной жизни. Береги себя, пусть жизнь подарит тебе все, о чем мечтаешь. Очень жду тебя, бабушка. Самый теплый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, мы у мамы с папой, Таски тут санаторий, конечно. Сегодня уже и два киндера, и морожка, и бабушка с дедушкой организовали. Неудивительно, что она так сюда рвется, сегодня у нас целый день дождь, так что дома сидим, вот и все наши новости, братик. Легкой недели, береги себя и не болей, мы очень любим тебя и крепко-крепко обнимаем. Мама Светлана, папа Анатолий, сестра Вероника поздравляют Алексея Дайнека с днем рождения. Дорогой наш сын и братик, ты наша опора и гордость, ты самая большая радость. Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастья, любви и успеха. Неиссякаемой тебе жизненной энергии пусть исполнятся все твои мечты. Летит теплый нежный приветик от Алины, любимому королю Хайдару. Очень сильно скучаю, жду, мой хороший. Люблю тебя, обнимаю и целую. Доктор Алина, без тебя грустит. Желаю удачной недели. Береги себя. Леха Дайнека, с днем рождения, дорогой друг, пишет Влад Карпов. Желаю крепости духа, ясного ума и спокойного сердца. Пусть тело будет послушным и выносливым, а мысли светлыми и глубокими. Береги здоровье, цени тишину, когда она приходит, и не глуши в себе чувства. Она, а не твоя живая душа. Держись за любовь, она твой якорь и крылья одновременно. Тебя ждут и бесконечно в тебя верят. Обнимаю мысленно, очень крепко. Твой друг. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. Все у нас хорошо, поездку планируем 23 июля. Наш приветик в процессе, должны завтра отправить. Хорошего вечера, любим, обнимаем и ждем. Твоя семья. Передаю самый теплый любящий приветик моему любимому папочке Валерию, пишет Валерия Хрипунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня дома, потом 3 дня подряд рабочий в адреналине. Макс 6 дней подряд работает, от него тебе тоже большой приветик. Очень-очень люблю и скучаю, надеюсь, у тебя тоже все хорошо, береги себя. Обнимашки крепкие, твоя доченька Лерочка. Хочу передать привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все хорошо, ничего нового не происходило. Надеюсь, все у тебя хорошо. Очень-очень тебя люблю и сильно скучаю. Хочется передать большой горячий привет любимому мужу и бабуле Печень Андрею Юрьевичу, пишет Ольга. Наш хороший, мы тебя очень любим, целуем и ждем домой. Все будет хорошо, твое семейство Печенек. Здравствуй, наш дорогой любимый сыночек, пишет Татьяна Дриневская. Лови миллион поцелуйчиков, обнимашек. Самый любящий душевный приветик. У нас все хорошо, Данка играет на улице с подружкой. Артем уехал в Жлобин. Доброго вечера, сыночек. Ясных, мудрых мыслей, исполнение всех твоих желаний. Мы очень сильно тебя любим и скучаем. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Скучающий приветик летит любимому братишке Александру, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, отдыхаем после рабочего понедельника. Идут дожди, но жарко. Уютного вечера, Саня. Отличного настроения. Мы очень любим тебя и скучаем. Береги себя, наш красавчик. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

Помнишь, как мы счастливы были, и на двоих наш космос делили, ночами друг другом захлеб упиваясь, мы этой жизнью сполна наслаждались.

0: хочется вернуть тебя вновь, моя любовь.
1: Шалом.
2: И вновь замечательного, уютного летнего вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Любящий, безумно скучающий приветик любимому Димулечке Арсеньеву. Отправила приветик сегодня, забронировала квартиру на 16-е, решила квартиру лучше. 10-го поеду за билетами, люблю очень, пусть дождик поцелует тебя за меня. Твоя любимка. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею. Бусен, все у нас хорошо, прошу не грустить и не накручиваться. Твоя семья всегда с тобой, мы очень сильно любим тебя и ждем. Прошу верить в лучшее. Ты самое дорогое, что у нас есть. Люблю всем сердцем, мой любимый. Бусенок, обнимаю и целую. Твои девочки. Привитание Китику Егору Короткову. Нашла нормалевую стоматологию. Буду у них позбавляться от опошнего зуба мудрости. У нас сегодня спякотно, я перегрылась на улице. Ну, ти можно мне так себе, что перенервовалась у зубного. Так сталося, что зараз мы с девчинками усе сидим сочим за живеленками. Обмениваемся фотками. Обнимаю тебе, моцно кахаю. Настав. Поздравляю с днем рождения Дайнека Алексея. Желаю крепкого здоровья, чтобы оставался таким же веселым, добрым человеком. Многое уже позади, и нужно идти дальше, не оглядываться. Всего наилучшего, дружище. Береги себя. От Калиденко Никиты. Безумно скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Солнышко, все у нас нормально, мамка расстроилась, что не поговорила. Я в городе была, а тоже не видела. Мы очень сильно тебя любим. Береги себя, люблю до луны и обратно, нежненько обнимаю теплотой своей души и сладенько целую. Навеки твоей, только твоя кошечка. Нежный приветик своему мужу Дукорскому Александру посылает Оксана. Очень люблю и скучаю. Дома все хорошо. Отправила приветик. До пятницы. Твоя жена. Передаю приветик моему любимому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Все у нас хорошо, погода пасмурная, но тепло. Хорошего вечера, мой дорогой. Пусть на душе будет покой и умиротворение. Целую крепко. Твоя сестренка Ира. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю теплый привет Анатолию Пицухе, Ивану Унаняну, Андрею Ананчуку, Владиславу Ковальскому, Александру Черникевичу, Алексею Мандику, Кузнецову, Александру Димке. Терпения и крепкого здоровья. Пусть все у вас получится. Все у меня хорошо, много дел, работы. На приветики нет времени. Пару выслал, но ответа нет. В конце лета покупаю себе квартиру. Всего вам хорошего. Надеюсь, скоро встретимся. Передаю любящий привет любимому мужу Лаврукович Константину. Все у меня хорошо и замечательно. Жду. Приветик, твой Светик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мечтаю просыпаться по утрам на кухне, кофе пить, надев твою рубашку. Скучать с мечтательной улыбкой пополам, пока ты спишь, немножечко уставший. Покусывая ушко, разбудить и целовать, мурлыча тихо, Соня. И слушать, как шутливо ты бурчишь о том, что хулиганка разбудила. И нежная, я так скучал, малыш. И думать про себя, ты мой любимый. Обнять, прижаться, вместе улететь куда-то. Там нежность, задохнувшись страстью, потом остывший кофе разогреть и пить, смеясь с тобою, рядом счастье, твоя кучерявая ведьмочка. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
1: Включайся.
3: Я тебя нужна.

0: Авесолом.
1: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Посылаю горячий поцелуй и крепкие объятия. Я очень скучаю, люблю тебя. Все у нас хорошо. Береги себя. Твоя Анютик. Леша Дайнека, братишка, поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья титанового. Развивайся дальше во всех аспектах. Ты очень большой, молодец. Рад, что знаком с тобой. До скорой встречи. Твой друг Эмиль. Передаю огромный любящий привет моему родному сыночку Ануфриенко Сергею. Мама очень сильно скучает и переживает, как ты. Все у нас хорошо, и у тебя будет все хорошо. Жду от тебя приветик. Ты всегда в моем сердце. Люблю и обнимаю. Твоя мама. Дорогой папа Сережа, хотим, чтобы ты сейчас закрыл глаза на 3 секунды и представил, как мы с Александром обнимаем тебя. Вот столько любви тебе в этот момент. Ценим каждый приветик от тебя. Береги себя, улыбнись, мы рядом. Летний приветик Барматову Алексею из горной деревни от Катюши. Сегодня, кроме дел по работе, кормила лошадей на поле. У них щекотный язык и смешная борода. Все остальные дела такие неспешные, как прогулки коров на районе. Медленно, но верно. Обнимаю и желаю сегодня хороших мыслей побольше. Алексей Дайнека, поздравляю с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, поскорее обнять родных и быть счастливым. От Кирилла и Жлобина крепко обнял. Единственному Максимусу летний любящий привет. Все хорошо, добралась, дела доделала, даже в воскресенье, представь. Первый день после отпуска, лаунж завтра, выходит Петрович, девочки на усадьбе. Жду мой главный человек, люблю бесконечно. Твоя Виктория. Летит любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, все у нас хорошо, ждем звоночка и встречи. Очень сильно любим, с нетерпением ждем домой. Целуем, обнимаем, береги себя, мой любимый братик. Твоя сестра. Привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею посылает Александр. Папуля, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным, правда, немного дождливым летним вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем мою Мишель с треком «На билет». Далее Эмин и Ани Лорак. Будет здорово! Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, все обязательно будет здорово. Ну а сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ от Светланы Глагола.
2: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

Близкий в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе, походу, тоже. Может, просто не судьба.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Мечта выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

привычка. Да, может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не

0: Вечерний зефир.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Вечерний зефир.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

слушаете самое сладкое радио страны. Зефир-ФМ. В Бобруйске полночь.

тебе нет вопросов, но слишком много вопросов к нам. Меня омары пластают на дне клешнями, кромсая вены напополам. Увы, не чувствую больше боли, даже крик не услышат птицы. Доктора сказали, оставайтесь в коме, вам от счастья нельзя светиться.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

CityFM. Твои точки вместо забитых, и нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Сладкая штучка. В Бобруйске 3 часа ночи.